0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 8 мая, католическая церковь вспоминает святого Бонифация IV, папу римского, человека редкой скромности и удивительной решимости. После смерти папы Бонифация III престол оставался вакантным более 9 месяцев. 25 августа 608 года конклав избрал папой Бонифация IV, деятельность которого изменила лицо Рима. Император Фока передал христианам древний языческий пантеон. Бонифаций IV освятил его в честь Святой Марии и всех мучеников. Папа Бонифаций завершил свой земной путь 8 мая 615 года, похоронен в притворе базилики святоапостола Петра. Сегодня католическая церковь отмечает не менее важную дату – годовщину избрания на престол апостола Петра – Папы Льва XIV. В этот день мы вспоминаем момент, когда церковь получила пастыря, чье служение стало знаком мира, мудрости и внутренней силы. Избрание Папы Льва XIV открыло новую страницу, страницу тихого достоинства, верности Евангелию и заботы о каждом человеке. В этот день благодарим Бога за дар Папы Льва XIV и за свет, который его служение несет в жизни Церкви. Ты мой Господь и мой Спаситель.
0: Новости из Ватикана по-русски.

0: Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на кафедру святого Петра, папа Лев XIV начал однодневный пастырский визит в Помпеи со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного Богородичного святилища. Утром епископ Рима прибыл в город на вертолете, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча святейшего отца с нуждающимися, монашествующими и волонтерами. Папа признался, что особенно рад начать этот визит именно здесь, по стопам святого Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину пространством любви, согревающей сердце, и торжеством веры и милосердия, двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми сегодня. В делах милосердия Богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение. Молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах. Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключенных. Вопреки скептикам он был убежден: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту. Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву Святого Розария, скрытый двигатель святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтеров папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажженный святым Бартоло. Молодежь доверится Христу, другу, который никогда не оставляет человека. В конце встречи епископ Рима назвал Помпеи местом, где Богородица и святой Бартоло собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, который есть единственный источник любви, способный даровать миру покой и согласие. «Прильнем к нему, вверяя ему через руки Марии все человечество», призвал святейший отец и преподал собравшимся апостольское благословение.
1: Dio vi benedica a tutti, la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

7 мая папа Лев XIV принял в Ватикане государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. После встречи с папой римским американский дипломат встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, беседа прошла в дружеской атмосфере. Стороны подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Соединенными Штатами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Особое внимание было уделено странам, страдающим от войн, политической напряженности и тяжелых гуманитарных кризисов. Собеседники подчеркнули необходимость неустанных усилий, направленных на созидание мира.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

Папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло». Ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 мая католическая церковь вспоминает святого Бонифация IV, папу Римского, человека редкой скромности и удивительной решимости. После смерти папы Бонифация III престол оставался вакантным более 9 месяцев. 25 августа 608 года конклав избрал папой Бонифация IV, деятельность которого изменила лицо Рима. Император Фока передал христианам древний языческий пантеон. Бонифаций IV освятил его в честь Святой Марии и всех мучеников. Папа Бонифаций завершил свой земной путь 8 мая 615 года, похоронен в притворе базилики святоапостола Петра. Сегодня католическая церковь отмечает не менее важную дату – годовщину избрания на престол апостола Петра, папы Льва XIV. В этот день мы вспоминаем момент, когда церковь получила пастыря, чье служение стало знаком мира, мудрости и внутренней силы. Избрание папы Льва XIV открыло новую страницу – страницу тихого достоинства, верности Евангелию и заботы о каждом человеке. В этот день благодарим Бога за дар папы Льва XIV и за свет, который его служение несет в жизни Церкви. Ты мой Господь и мой Спаситель.
2: Новости из Ватикана по-русски.

0: Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на кафедру святого Петра, папа Лев XIV начал однодневный пастырский визит в Помпеи со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного Богородичного святилища. Утром епископ Рима прибыл в город на вертолете, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча Святейшего Отца с нуждающимися, монашествующими и волонтерами. Папа признался, что особенно рад начать этот визит именно здесь, по стопам святого Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину пространством любви, согревающей сердце, и торжеством веры и милосердия, двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми сегодня. В делах милосердия Богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение. Молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах. Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключенных. Вопреки скептикам он был убежден: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту. Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву святого Розария. Скрытый двигатель святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтеров папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажженный святым Бартоло. Молодежь доверится Христу, другу, который никогда не оставляет человека. В конце встречи епископ Рима назвал Помпеи местом, где Богородица и святой Бартоло собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, который есть единственный источник любви, способный даровать миру покой и согласие. «Прильнем к Нему, вверяя Ему через руки Марии все человечество», призвал Святейший Отец и преподал собравшимся апостольское благословение.
1: Dio vi benedica a tutti, la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

27 мая папа Лев XIV принял в Ватикане государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. После встречи с папой римским американский дипломат встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, беседа прошла в дружеской атмосфере. Стороны подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Соединенными Штатами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Особое внимание было уделено странам, страдающим от войн, политической напряженности и тяжелых гуманитарных кризисов. Собеседники подчеркнули необходимость неустанных усилий, направленных на созидание мира.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло», ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их. Потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение. От древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношений от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он недобр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 9 мая, католическая церковь чтит память святого Пахомия Великого, аббата. Пахомий родился в Египте в 287 году от родителей язычников. Принудительно призванный в армию в возрасте 20 лет, он оказался в тюрьме в Фивах. Однажды вечером несколько христиан принесли заключенным немного еды. Жест незнакомцев тронул Пахомия, и он спросил их, кто побуждает их делать это. Христиане ответили: «Бог Небесный». И в ту ночь Пахомий молил Бога Небесного христиан освободить его от оков, обещая взамен посвятить свою жизнь служению ему. Оказавшись на свободе, он исполнил свой обет, вступив в христианскую общину, где получил необходимое образование для принятия крещения. В течение 7 лет Пахомий отдался под руководство старого монаха Паламона. Во время уединения в пустыне таинственный голос пригласил его основать обитель в этом месте, куда вскоре пришли многочисленные ученики. Когда игумен Пахомий умер, здесь было 9 мужских монастырей и 1 женский. «Дивны дела Твои, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Восьмого мая в ходе пасторского визита в Помпеи Лев XIV посетил святилище Богоматери Розария. На улицах города и у стен базилики Папу Римского приветствовали тысячи паломников. После встречи с подопечными благотворительных структур Святейший Отец прибыл на площадь имени Бартоло Лонго на папамобиле, приветствуя верующих. Перед входом в базилику он поблагодарил собравшихся за теплый прием, напомнив, что Пресвятая Дева укрепляет христиан материнской заботой, а таинство крещения побуждает каждого стать живым присутствием Христа в мире. В храме Папа встретился с больными, инвалидами и стариками, обратившись к ним экспромтом. Несмотря на пасмурную погоду, он назвал этот день прекрасным, ибо Господь великодушно дарует свое благословение, а Евхаристия и молитва неразрывно соединяют верных с Христом и Пресвятой Богородицей. В часовне святого Бартоло Лонго Лев XIV вознес молитву и благословил собравшихся. Затем Святейший Отец возглавил евхаристическое богослужение в Помпейском святилище Богоматери Розария и призвал мир не привыкать к образам смерти, которые каждый день несут сводки новостей из зон конфликтов. Обращаясь к тысячам паломников на площади Бартоло Лонго, епископ Рима напомнил о дате своего избрания, совпавшей с днем ежегодного молитвенного прошения к Помпейской Богоматери. Он лично пожелал приехать сюда, чтобы верить в свое служение покрову Матери Христа. В этом году визит совпал и с еще одной памятной датой — 150-летием закладки первого камня святилища. Папа напомнил о духовном наследии Льва XIII, вдохновившего выбор его имени и посвятившего Розарию значительную часть своего учительства. Именно эта молитва помогает христианам смотреть на мир глазами милосердия и не оставаться равнодушными к страданиям человечества. Особое место в проповеди заняла тема миротворчества. Святейший Отец подчеркнул, что противостояние войнам требует не только политических и экономических усилий, но и духовного обращения. Мир начинается в человеческом сердце. Папа упомянул начинание Иоанна Павла II в Ассизе, где лидеры главных мировых религий молились о мире, назвав ее образцом совместного духовного усилия, которое так необходимо в наши дни. «Мы не можем смириться с образами смерти, которые каждый день несут нам сводки новостей», подчеркнул папа, помолившись, дабы Господь усмирил братоубийственную ненависть, просветил правителей и тех, кто несет особую ответственность за судьбы народов. Никакая земная сила не спасет мир, если человечество не откроется силе божественной любви, явленной во Христе. Размышляя над евангельским рассказом о Благовещении, епископ Рима остановился на словах архангела Гавриила: «Радуйся, благодатная». Это приветствие обращено не только к Марии, но и ко всему человечеству, израненному грехом и склонному к насилию и войнам. На руины нашей человеческой природы сошла Божья благодать милосердия. Святейший Отец назвал молитву Розария кратким изложением Евангелия и путем ко Христу через Марию. Основатель Помпейского святилища Бартоло Лонго соединял распространение Розария с делами милосердия, заботой о сиротах и детях заключенных. Именно поэтому подлинная молитва всегда рождает любовь к ближнему. В конце Святой Мессы Лев XIV возглавил традиционное молитвенное прошение к Помпейской Богоматери, взывая о прощении, примирении и мире между народами.

Продолжая однодневный пасторский визит, вечером 8 мая Лев XIV прибыл в Неаполь и в кафедральном соборе Святого Януария встретился с епископами, пресвитерами, монашествующими и мирянами. Центральной темой размышления Льва XIV стало слово «забота». Обращаясь к евангельскому эпизоду о двух учениках на пути в Эммаус, он отметил, что и современные христиане нередко идут по жизни с усталостью и разочарованием, не умея распознавать знаки времени. Однако Христос неизменно сопровождает человека, открывая ему новый свет и являя подлинную заботу. Противоположностью заботы папа назвал небрежение, причем не только к забытым улицам и окраинам, но прежде всего к самой человеческой жизни, к ее красоте и достоинству. Поэтому особенно важна внутренняя забота о собственном сердце, об отношениях, о духовной жизни. По словам Льва XIV, Неаполь — это город контрастов. Древние традиции и современная динамика, яркая народная религиозность и тяжелые социальные раны. Страдания и красота соседствуют здесь на каждом шагу. В таком контексте пасторское служение становится особенно трудным. Духовенство ежедневно сталкивается с нищетой, семейными кризисами, растерянностью молодежи, множеством человеческих нужд и нередко с чувством бессилия перед новыми вызовами. Поэтому вера и благовестие не должны ограничиваться эмоциональными всплесками. Они призваны проникать в саму ткань жизни и общества. Святейший Отец призвал духовенство преодолевать одиночество и индивидуализм через подлинное братство, которое является конститутивным элементом идентичности служителей, а не просто идеалом или лозунгом. В условиях культурной фрагментации братство нуждается в конкретных формах воплощения, вплоть до новых форм совместной жизни, где пресвитеры могли бы поддерживать друг друга и сообща выстраивать пасторское действие. Говоря о синодальном пути архиепархии, папа подчеркнул важность культуры взаимного слушания и участия, отведя особое место роли мирян. Они не просто помощники, а полноправные субъекты пасторской жизни и евангелизации, призванные вместе со священниками и монашествующими создавать симфонию харизм и служений. Лев XIV напомнил, что Неаполитанская церковь вписана в историю Божьей любви, которая началась прежде нас и не закончится с нами. Каждый верующий — уникальная и необходимая часть этой истории, призванная зажигать свет даже в густом мраке. Завершая встречу, папа вверил Поместную Церковь заступничеству Святого Януария и Пресвятой Девы Марии и призвал верующих быть для своего города свидетелями Христа и сеятелями будущего. Утром 7 мая папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана председателя Совета министров Польши Дональда Туска, который затем встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в государственном секретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Польшей. Особое внимание было уделено социальной и экономической ситуации в стране, а также отношениям между Поместной Церковью и государством, прежде всего в сфере образования и по этическим вопросам. Собеседники обменялись мнениями о текущей международной обстановке, с особым упоминанием войны в Украине и роли Польши в рамках Европейского Союза.

сестры, братья, для нас, христиан, Слово Божье – это источник радости. Я бы сказал, даже источник света в темном царстве. И вот сегодня Иисус Христос обращается к Своим ученикам, называя их малым стадом. Но что такое малое стадо по сравнению с необъятностью этого мира? Но все же это малое стадо даже среди множества трудностей и препятствий всякого рода вот уже 2000 лет продолжает возвещать с мужеством и смирением Слово Бога, которое дает спасение, дарует вечную жизнь. Это и есть источник света. Поэтому нас не должна пугать, не должна удивлять враждебность этого мира. Это значит, что мы на правильном пути. Да, мы малое стадо, но есть большинство, которому Слово Бога не нравится. Для многих это не что иное, как обличение их неправедного поведения, вдохновляемого мраком и грехом мира. Поскольку людям не нравится чувствовать себя обнаженными и слышать укоры своей совести, они всячески препятствуют любому, кто причиняет им такое неудобство, будь то Бог или посланный Богом человек. Поэтому ошибаются те, кто думает, что быть учениками Иисуса означает встречать повсюду радушный прием за слово спасения, которое они несут. Сколько раз наше христианское свидетельство было понято неправильно, принято враждебно, возможно, даже с насмешками. Но это не должно останавливать нас, не должно пугать. Сестры, братья, и по сей день продолжаются гонения на церковь. В мире продолжает господствовать ненависть. Время приносит новые способы гонений, разнообразие этих форм. Мы же с вами новозаветные, мы слушатели Слова Божия. Итак, если мир возненавидит вас, помните, что он возненавидел меня прежде вас. Если бы вы были от мира, то он любил бы вас, как своих. Но вы не от мира, ибо я избрал вас среди других, принадлежащих к нему. И потому мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не выше своего хозяина. Кто преследует меня, станет преследовать и вас. Сестры, братья, после этих слов никто не может сказать, что его не предупредили о гонениях, ибо об этом Иисус говорил совершенно определенно. «Вас будут преследовать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Из этих слов Иисуса становится ясно, что если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо возненавидели прежде самого Иисуса Христа.

Сегодня Господь утешает учеников прежде всего тем, что мы становимся сообщниками Его. Но есть еще и другой способ утешения, более обязательный. Нам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир любил нас, в том числе, если бы нас любили и уважали, например, злые люди. Итак, если злые люди любят вас, это знак того, что мы имеем с ними нечто общее, что пребываем в той же злобе и в том же лукавстве. И тут же, совершенно естественно, когда злые люди нас ненавидят, мы должны и обязаны этому радоваться. Злой мир ненавидит нас за что? За добродетель. В противном случае, если бы мы не были добродетельны, мир любил бы свое. Мир ненавидит нас за то, что не участвуем в злых делах его, что не заражены грехами мира. А, например, ненависть к церкви – это еще одно доказательство того, что церковь стоит на высоте своего служения, которое церкви поручил ее основатель Иисус Христос. Мысль эту Господь повторил, когда отправлял учеников в первый раз на проповеди Евангелия. «Не знают пославшего меня», – говорил Иисус. Но христиан преследовало не только правительство, не только императоры. Также и толпа довольно часто ненавидит христиан. Толпа очень часто предпочитает верить клевете. А в наше время для этого существуют мощные средства массовой коммуникации, которые навязывают свою неправду тысячам, миллионам своих слушателей, зрителей, читателей. При такой массивной обработке, при такой массовой манипуляции, при такой отъявленной лжи христианам и другим честным людям бесполезно оправдываться, доказывая, что мы на деле не такие, как вы думаете. Один к одному. Граждане, люди, человеки одной страны ненавидят таких же в другой стране.

И в заключение нашей беседы еще раз посмотрим на этот мир. Время эпидемии внесло свои поправки в нашу жизнь. Люди перестали разговаривать с глазу на глаз. Многие пребывают в заперти, в роли наблюдателей. В доме ящик телевизора, экран компьютера. Наш современник, французский философ Ги Дебор, писал по этому поводу. Неясно, кто за все это отвечает, кто кем и с какой целью манипулирует. Средства массовой информации своими сведениями, своими манипуляциями создают спектакль, в котором люди должны играть свою собственную жизнь, играть по правилам, а правила написаны теми силами, на службе которых они работают. Сестры, братья, наши трудные времена предпочитают репрезентацию реальности, видимость существу. И как правило, истина уменьшается, иллюзия увеличивается. Да, это так. Но несмотря на все эти горькие, порой трудные обстоятельства, мы, христиане, уповаем на Бога, Отца Вседержителя. И да будет так.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Сегодня 9 мая католическая церковь чтит память святого Пахомия Великого, аббата. Пахомий родился в Египте в 287 году от родителей язычников. Принудительно призванный в армию в возрасте 20 лет, он оказался в тюрьме в Фивах. Однажды вечером несколько христиан принесли заключенным немного еды. Жест незнакомцев тронул Пахомия, и он спросил их, кто побуждает их делать это. Христиане ответили: «Бог Небесный». И в ту ночь Пахомий молил Бога Небесного христиан освободить его от оков, обещая взамен посвятить свою жизнь служению ему. Оказавшись на свободе, он исполнил свой обет, вступив в христианскую общину, где получил необходимое образование для принятия крещения. В течение 7 лет Пахомий отдался под руководство старого монаха Паламона. Во время уединения в пустыне таинственный голос пригласил его основать обитель в этом месте, куда вскоре пришли многочисленные ученики. Когда игумен Пахомий умер, здесь было 9 мужских монастырей и 1 женский. «Дивны дела Твои, Господи!»
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Восьмого мая в ходе пасторского визита в Помпеи Лев XIV посетил святилище Богоматери Розария. На улицах города и у стен базилики Папу Римского приветствовали тысячи паломников. После встречи с подопечными благотворительных структур Святейший Отец прибыл на площадь имени Бартоло Лонго на Папамобиле, приветствуя верующих. Перед входом в базилику он поблагодарил собравшихся за теплый прием, напомнив, что Пресвятая Дева укрепляет христиан материнской заботой, а таинство крещения побуждает каждого стать живым присутствием Христа в мире. В храме Папа встретился с больными, инвалидами и стариками, обратившись к ним экспромтом. Несмотря на пасмурную погоду, он назвал этот день прекрасным, ибо Господь великодушно дарует свое благословение, а Евхаристия и молитва неразрывно соединяют верных с Христом и Пресвятой Богородицей. В часовне святого Бартоло Лонго Лев XIV вознес молитву и благословил собравшихся. Затем Святейший Отец возглавил евхаристическое богослужение в Помпейском святилище Богоматери Розария и призвал мир не привыкать к образам смерти, которые каждый день несут сводки новостей из зон конфликтов. Обращаясь к тысячам паломников на площади Бартоло Лонго, епископ Рима напомнил о дате своего избрания, совпавшей с днем ежегодного молитвенного прошения к Помпейской Богоматери. Он лично пожелал приехать сюда, чтобы верить в свое служение покрову Матери Христа. В этом году визит совпал и с еще одной памятной датой — 150-летием закладки первого камня святилища. Папа напомнил о духовном наследии Льва XIII, вдохновившего выбор его имени, и посвятившего Розарию значительную часть своего учительства. Именно эта молитва помогает христианам смотреть на мир глазами милосердия и не оставаться равнодушными к страданиям человечества. Особое место в проповеди заняла тема миротворчества. Святейший Отец подчеркнул, что противостояние войнам требует не только политических и экономических усилий, но и духовного обращения. Мир начинается в человеческом сердце. Папа упомянул начинание Иоанна Павла II в Ассизе, где лидеры главных мировых религий молились о мире, назвав ее образцом совместного духовного усилия, которое так необходимо в наши дни. «Мы не можем смириться с образами смерти, которые каждый день несут нам сводки новостей», подчеркнул папа, помолившись, дабы Господь усмирил братоубийственную ненависть, просветил правителей и тех, кто несет особую ответственность за судьбы народов. Никакая земная сила не спасет мир, если человечество не откроется силе божественной любви, явленной во Христе. Размышляя над евангельским рассказом о Благовещении, епископ Рима остановился на словах архангела Гавриила: «Радуйся, благодатная». Это приветствие обращено не только к Марии, но и ко всему человечеству, израненному грехом и склонному к насилию и войнам. На руины нашей человеческой природы сошла Божья благодать милосердия.

Святейший Отец назвал молитву Розария кратким изложением Евангелия и путем ко Христу через Марию. Основатель Помпейского святилища Бартоло Лонго соединял распространение Розария с делами милосердия, заботой о сиротах и детях заключенных. Именно поэтому подлинная молитва всегда рождает любовь к ближнему. В конце Святой Мессы Лев XIV возглавил традиционное молитвенное прошение к Помпейской Богоматери, взывая о прощении, примирении и мире между народами.

Продолжая однодневный пастырский визит, вечером 8 мая Лев XIV прибыл в Неаполь и в кафедральном соборе Святого Януария встретился с епископами, пресвитерами, монашествующими и мирянами. Центральной темой размышления Льва XIV стало слово «забота». Обращаясь к евангельскому эпизоду о двух учениках на пути в Эммаус, он отметил, что и современные христиане нередко идут по жизни с усталостью и разочарованием, не умея распознавать знаки времени. Однако Христос неизменно сопровождает человека, открывая ему новый свет и являя подлинную заботу. Противоположностью заботы папа назвал небрежение, причем не только к забытым улицам и окраинам, но прежде всего к самой человеческой жизни, к ее красоте и достоинству. Поэтому особенно важна внутренняя забота о собственном сердце, об отношениях, о духовной жизни. По словам Льва XIV, Неаполь — это город контрастов. Древние традиции и современная динамика, яркая народная религиозность и тяжелые социальные раны. Страдания и красота соседствуют здесь на каждом шагу. В таком контексте пастырское служение становится особенно трудным. Духовенство ежедневно сталкивается с нищетой, семейными кризисами, растерянностью молодежи, множеством человеческих нужд и нередко с чувством бессилия перед новыми вызовами. Поэтому вера и благовестие не должны ограничиваться эмоциональными всплесками. Они призваны проникать в саму ткань жизни и общества. Святейший Отец призвал духовенство преодолевать одиночество и индивидуализм через подлинное братство, которое является конститутивным элементом идентичности служителей, а не просто идеалом или лозунгом. В условиях культурной фрагментации братство нуждается в конкретных формах воплощения, вплоть до новых форм совместной жизни, где пресвитеры могли бы поддерживать друг друга и сообща выстраивать пастырское действие. Говоря о синодальном пути архиепархии, папа подчеркнул важность культуры взаимного слушания и участия, отведя особое место роли мирян. Они не просто помощники, а полноправные субъекты пастырской жизни и евангелизации, призванные вместе со священниками и монашествующими создавать симфонию харизм и служений. Лев XIV напомнил, что Неаполитанская церковь вписана в историю Божьей любви, которая началась прежде нас и не закончится с нами. Каждый верующий — уникальная и необходимая часть этой истории, призванная зажигать свет даже в густом мраке. Завершая встречу, папа вверил поместную церковь заступничеству святого Януария и Пресвятой Девы Марии и призвал верующих быть для своего города свидетелями Христа и сеятелями будущего. Утром 7 мая папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана председателя Совета министров Польши Дональда Туска, который затем встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в государственном секретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Польшей. Особое внимание было уделено социальной и экономической ситуации в стране, а также отношениям между поместной церковью и государством, прежде всего в сфере образования и по этическим вопросам. Собеседники обменялись мнениями о текущей международной обстановке, с особым упоминанием войны в Украине и роли Польши в рамках Европейского Союза.

Сестры, братья, для нас, христиан, Слово Божье – это источник радости. Я бы сказал, даже источник света в темном царстве. И вот сегодня Иисус Христос обращается к Своим ученикам, называя их малым стадом. Но что такое малое стадо по сравнению с необъятностью этого мира? Но все же это малое стадо даже среди множества трудностей и препятствий всякого рода вот уже 2000 лет продолжает возвещать с мужеством и смирением Слово Бога, которое дает спасение, дарует вечную жизнь. Это и есть источник света. Поэтому нас не должна пугать, не должна удивлять враждебность этого мира. Это значит, что мы на правильном пути. Да, мы малое стадо, но есть большинство, которому Слово Бога не нравится. Для многих это не что иное, как обличение их неправедного поведения, вдохновляемого мраком и грехом мира. Поскольку людям не нравится чувствовать себя обнаженными и слышать укоры своей совести, они всячески препятствуют любому, кто причиняет им такое неудобство, будь то Бог или посланный Богом человек. Поэтому ошибаются те, кто думает, что быть учениками Иисуса означает встречать повсюду радушный прием за слово спасения, которое они несут. Сколько раз наше христианское свидетельство было понято неправильно, принято враждебно, возможно, даже с насмешками. Но это не должно останавливать нас, не должно пугать. Сестры, братья, и по сей день продолжаются гонения на церковь. В мире продолжает господствовать ненависть. Время приносит новые способы гонений, разнообразие этих форм. Мы же с вами новозаветные, мы слушатели Слова Божия. Итак, если мир возненавидит вас, помните, что он возненавидел меня прежде вас. Если бы вы были от мира, то он любил бы вас, как своих. Но вы не от мира, ибо я избрал вас среди других, принадлежащих к нему. И потому мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не выше своего хозяина. Кто преследует меня, станет преследовать и вас». Сестры, братья, после этих слов никто не может сказать, что его не предупредили о гонениях, ибо об этом Иисус говорил совершенно определенно. «Вас будут преследовать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Из этих слов Иисуса становится ясно, что если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо возненавидели прежде самого Иисуса Христа.

Сегодня Господь утешает учеников прежде всего тем, что мы становимся сообщниками Его. Но есть еще и другой способ утешения, более обязательный. Нам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир любил нас, в том числе, если бы нас любили и уважали, например, злые люди. Итак, если злые люди любят вас, это знак того, что мы имеем с ними нечто общее, что пребываем в той же злобе и в том же лукавстве. И тут же, совершенно естественно, когда злые люди нас ненавидят, мы должны и обязаны этому радоваться. Злой мир ненавидит нас за что? За добродетель. В противном случае, если бы мы не были добродетельны, мир любил бы свое. Мир ненавидит нас за то, что не участвуем в злых делах его, что не заражены грехами мира. А, например, ненависть к церкви – это еще одно доказательство того, что церковь стоит на высоте своего служения, которое церкви поручил ее основатель Иисус Христос. Мысль эту Господь повторил, когда отправлял учеников в первый раз на проповеди Евангелия. «Не знают пославшего меня», — говорил Иисус. Но христиан преследовало не только правительство, не только императоры. Также и толпа довольно часто ненавидит христиан. Толпа очень часто предпочитает верить клевете. А в наше время для этого существуют мощные средства массовой коммуникации, которые навязывают свою неправду тысячам, миллионам своих слушателей, зрителей, читателей. При такой массивной обработке, при такой массовой манипуляции, при такой отъявленной лжи христианам и другим честным людям бесполезно оправдываться, доказывая, что мы на деле не такие, как вы думаете, один к одному. Граждане, люди, человеки одной страны ненавидят таких же в другой стране.

И в заключение нашей беседы еще раз посмотрим на этот мир. Время эпидемии внесло свои поправки в нашу жизнь. Люди перестали разговаривать с глазу на глаз. Многие пребывают в заперти, в роли наблюдателей. В доме ящик телевизора, экран компьютера. Наш современник, французский философ Ги Дебор, писал по этому поводу. Неясно, кто за все это отвечает, кто кем и с какой целью манипулирует. Средства массовой информации своими сведениями, своими манипуляциями создают спектакль, в котором люди должны играть свою собственную жизнь, играть по правилам, а правила написаны теми силами, на службе которых они работают. Сестры, братья, наши трудные времена предпочитают репрезентацию реальности, видимость существу. И как правило, истина уменьшается, иллюзия увеличивается. Да, это так. Но несмотря на все эти горькие, порой трудные обстоятельства, мы, христиане, уповаем на Бога, Отца Вседержителя. И да будет так!

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 9 мая, католическая церковь чтит память святого Пахомия Великого, аббата. Пахомий родился в Египте в 287 году от родителей язычников. Принудительно призванный в армию в возрасте 20 лет, он оказался в тюрьме в Фивах. Однажды вечером несколько христиан принесли заключенным немного еды. Жест незнакомцев тронул Пахомия, и он спросил их, кто побуждает их делать это. Христиане ответили: «Бог Небесный». И в ту ночь Пахомий молил Бога Небесного христиан освободить его от оков, обещая взамен посвятить свою жизнь служению ему. Оказавшись на свободе, он исполнил свой обет, вступив в христианскую общину, где получил необходимое образование для принятия крещения. В течение 7 лет Пахомий отдался под руководство старого монаха Паламона. Во время уединения в пустыне таинственный голос пригласил его основать обитель в этом месте, куда вскоре пришли многочисленные ученики. Когда игумен Пахомий умер, здесь было 9 мужских монастырей и 1 женский. «Дивны дела Твои, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Восьмого мая в ходе пасторского визита в Помпеи Лев XIV посетил святилище Богоматери Розария. На улицах города и у стен базилики Папу Римского приветствовали тысячи паломников. После встречи с подопечными благотворительных структур Святейший Отец прибыл на площадь имени Бартоло Лонго на папамобиле, приветствуя верующих. Перед входом в базилику он поблагодарил собравшихся за теплый прием, напомнив, что Пресвятая Дева укрепляет христиан материнской заботой, а таинство крещения побуждает каждого стать живым присутствием Христа в мире. В храме Папа встретился с больными, инвалидами и стариками, обратившись к ним экспромтом. Несмотря на пасмурную погоду, он назвал этот день прекрасным, ибо Господь великодушно дарует свое благословение, а Евхаристия и молитва неразрывно соединяют верных с Христом и Пресвятой Богородицей. В часовне святого Бартоло Лонго Лев XIV вознес молитву и благословил собравшихся. Затем Святейший Отец возглавил евхаристическое богослужение в Помпейском святилище Богоматери Розария и призвал мир не привыкать к образам смерти, которые каждый день несут сводки новостей из зон конфликтов. Обращаясь к тысячам паломников на площади Бартоло Лонго, епископ Рима напомнил о дате своего избрания, совпавшей с днем ежегодного молитвенного прошения к Помпейской Богоматери. Он лично пожелал приехать сюда, чтобы верить в свое служение покрову Матери Христа. В этом году визит совпал и с еще одной памятной датой — 150-летием закладки первого камня святилища. Папа напомнил о духовном наследии Льва XIII, вдохновившего выбор его имени и посвятившего Розарию значительную часть своего учительства. Именно эта молитва помогает христианам смотреть на мир глазами милосердия и не оставаться равнодушными к страданиям человечества. Особое место в проповеди заняла тема миротворчества. Святейший Отец подчеркнул, что противостояние войнам требует не только политических и экономических усилий, но и духовного обращения. Мир начинается в человеческом сердце. Папа упомянул начинание Иоанна Павла II в Ассизе, где лидеры главных мировых религий молились о мире, назвав ее образцом совместного духовного усилия, которое так необходимо в наши дни. «Мы не можем смириться с образами смерти, которые каждый день несут нам сводки новостей», подчеркнул папа, помолившись, дабы Господь усмирил братоубийственную ненависть, просветил правителей и тех, кто несет особую ответственность за судьбы народов. Никакая земная сила не спасет мир, если человечество не откроется силе божественной любви, явленной во Христе. Размышляя над евангельским рассказом о благовещении, епископ Рима остановился на словах архангела Гавриила: «Радуйся, благодатная». Это приветствие обращено не только к Марии, но и ко всему человечеству, израненному грехом и склонному к насилию и войнам. На руины нашей человеческой природы сошла Божья благодать милосердия. Святейший Отец назвал молитву Розария кратким изложением Евангелия и путем ко Христу через Марию. Основатель Помпейского святилища Бартоло Лонго соединял распространение Розария с делами милосердия, заботой о сиротах и детях заключенных. Именно поэтому подлинная молитва всегда рождает любовь к ближнему. В конце Святой Мессы Лев XIV возглавил традиционное молитвенное прошение к Помпейской Богоматери, взывая о прощении, примирении и мире между народами.

Продолжая однодневный пастырский визит, вечером 8 мая Лев XIV прибыл в Неаполь и в кафедральном соборе святого Януария встретился с епископами, пресвитерами, монашествующими и мирянами. Центральной темой размышления Льва XIV стало слово «забота». Обращаясь к евангельскому эпизоду о двух учениках на пути в Эммаус, он отметил, что и современные христиане нередко идут по жизни с усталостью и разочарованием, не умея распознавать знаки времени. Однако Христос неизменно сопровождает человека, открывая ему новый свет и являя подлинную заботу. Противоположностью заботы папа назвал небрежение, причем не только к забытым улицам и окраинам, но прежде всего к самой человеческой жизни, к ее красоте и достоинству. Поэтому особенно важна внутренняя забота о собственном сердце, об отношениях, о духовной жизни. По словам Льва XIV, Неаполь — это город контрастов. Древние традиции и современная динамика, яркая народная религиозность и тяжелые социальные раны. Страдания и красота соседствуют здесь на каждом шагу. В таком контексте пастырское служение становится особенно трудным. Духовенство ежедневно сталкивается с нищетой, семейными кризисами, растерянностью молодежи, множеством человеческих нужд и нередко с чувством бессилия перед новыми вызовами. Поэтому вера и благовестие не должны ограничиваться эмоциональными всплесками. Они призваны проникать в саму ткань жизни и общества. Святейший Отец призвал духовенство преодолевать одиночество и индивидуализм через подлинное братство, которое является конститутивным элементом идентичности служителей, а не просто идеалом или лозунгом. В условиях культурной фрагментации братство нуждается в конкретных формах воплощения, вплоть до новых форм совместной жизни, где пресвитеры могли бы поддерживать друг друга и сообща выстраивать пастырское действие. Говоря о синодальном пути архиепархии, папа подчеркнул важность культуры взаимного слушания и участия, отведя особое место роли мирян. Они не просто помощники, а полноправные субъекты пастырской жизни и евангелизации, призванные вместе со священниками и монашествующими создавать симфонию харизм и служений. Лев XIV напомнил, что Неаполитанская церковь вписана в историю Божьей любви, которая началась прежде нас и не закончится с нами. Каждый верующий — уникальная и необходимая часть этой истории, призванная зажигать свет даже в густом мраке. Завершая встречу, папа вверил поместную церковь заступничеству святого Януария и Пресвятой Девы Марии и призвал верующих быть для своего города свидетелями Христа и сеятелями будущего. Утром 7 мая папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана председателя Совета министров Польши Дональда Туска, который затем встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в государственном секретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Польшей. Особое внимание было уделено социальной и экономической ситуации в стране, а также отношениям между поместной церковью и государством, прежде всего в сфере образования и по этическим вопросам. Собеседники обменялись мнениями о текущей международной обстановке, с особым упоминанием войны в Украине и роли Польши в рамках Европейского Союза.

Сестры, братья, для нас, христиан, Слово Божье – это источник радости. Я бы сказал, даже источник света в темном царстве. И вот сегодня Иисус Христос обращается к Своим ученикам, называя их малым стадом. Но что такое малое стадо по сравнению с необъятностью этого мира? Но все же это малое стадо даже среди множества трудностей и препятствий всякого рода вот уже 2000 лет продолжает возвещать с мужеством и смирением Слово Бога, которое дает спасение, дарует вечную жизнь. Это и есть источник света. Поэтому нас не должна пугать, не должна удивлять враждебность этого мира. Это значит, что мы на правильном пути. Да, мы малое стадо, но есть большинство, которому Слово Бога не нравится. Для многих это не что иное, как обличение их неправедного поведения, вдохновляемого мраком и грехом мира. Поскольку людям не нравится чувствовать себя обнаженными и слышать укоры своей совести, они всячески препятствуют любому, кто причиняет им такое неудобство, будь то Бог или посланный Богом человек. Поэтому ошибаются те, кто думает, что быть учениками Иисуса означает встречать повсюду радушный прием за слово спасения, которое они несут. Сколько раз наше христианское свидетельство было понято неправильно, принято враждебно, возможно, даже с насмешками. Но это не должно останавливать нас, не должно пугать. Сестры, братья, и по сей день продолжаются гонения на церковь. В мире продолжает господствовать ненависть. Время приносит новые способы гонений, разнообразие этих форм. Мы же с вами новозаветные, мы слушатели Слова Божия. Итак, если мир возненавидит вас, помните, что он возненавидел меня прежде вас. Если бы вы были от мира, то он любил бы вас, как своих. Но вы не от мира, ибо я избрал вас среди других, принадлежащих к нему. И потому мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не выше своего хозяина. Кто преследует меня, станет преследовать и вас». Сестры, братья, после этих слов никто не может сказать, что его не предупредили о гонениях, ибо об этом Иисус говорил совершенно определенно. «Вас будут преследовать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Из этих слов Иисуса становится ясно, что если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо возненавидели прежде самого Иисуса Христа.

Сегодня Господь утешает учеников прежде всего тем, что мы становимся сообщниками Его. Но есть еще и другой способ утешения, более обязательный. Нам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир любил нас, в том числе, если бы нас любили и уважали, например, злые люди. Итак, если злые люди любят вас, это знак того, что мы имеем с ними нечто общее, что пребываем в той же злобе и в том же лукавстве. И тут же, совершенно естественно, когда злые люди нас ненавидят, мы должны и обязаны этому радоваться. Злой мир ненавидит нас за что? За добродетель. В противном случае, если бы мы не были добродетельны, мир любил бы свое. Мир ненавидит нас за то, что не участвуем в злых делах его, что не заражены грехами мира. А, например, ненависть к церкви – это еще одно доказательство того, что церковь стоит на высоте своего служения, которое церкви поручил ее основатель Иисус Христос. Мысль эту Господь повторил, когда отправлял учеников в первый раз на проповеди Евангелия. «Не знают пославшего меня», — говорил Иисус. Но христиан преследовало не только правительство, не только императоры. Также и толпа довольно часто ненавидит христиан. Толпа очень часто предпочитает верить клевете. А в наше время для этого существуют мощные средства массовой коммуникации, которые навязывают свою неправду тысячам, миллионам своих слушателей, зрителей, читателей. При такой массивной обработке, при такой массовой манипуляции, при такой отъявленной лжи христианам и другим честным людям бесполезно оправдываться, доказывая, что мы на деле не такие, как вы думаете, один к одному. Граждане, люди, человеки одной страны ненавидят таких же в другой стране.

И в заключение нашей беседы еще раз посмотрим на этот мир. Время эпидемии внесло свои поправки в нашу жизнь. Люди перестали разговаривать с глазу на глаз. Многие пребывают в заперти, в роли наблюдателей. В доме ящик телевизора, экран компьютера. Наш современник, французский философ Ги Дебор, писал по этому поводу. Неясно, кто за все это отвечает, кто кем и с какой целью манипулирует. Средства массовой информации своими сведениями, своими манипуляциями создают спектакль, в котором люди должны играть свою собственную жизнь, играть по правилам, а правила написаны теми силами, на службе которых они работают. Сестры, братья, наши трудные времена предпочитают репрезентацию реальности, видимость существу. И как правило, истина уменьшается, иллюзия увеличивается. Да, это так. Но несмотря на все эти горькие, порой трудные обстоятельства, мы, христиане, уповаем на Бога Отца Вседержителя. И да будет так.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!